0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
2: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
3: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
2: Всего 35 тысяч рублей.
3: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
2: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
4: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
3: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
5: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
3: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бомбочайра. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Интересует Toyota Harrier 2016 год. Праворуссия. Ну, с Японии, где взять. Либо Mazda CX-5.
2: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, по году, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Lexus RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие и некрашенные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
3: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, так сказать, хуже?
2: Ну, нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
3: Все понятно. Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
4: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
2: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
4: Ну вот, да, нам задал вопрос.
2: Я бы так сказал. Во-первых, у меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких. У меня ездят японские машины, же как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: планом.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
5: Сайт 24santechmarket.rf.
6: ИП Корник Денис Валерьевич. Огарник 307-246-822-600-090.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Под Красноярском автобус с детьми съехал в кювет. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 18 июля. 70-летний водитель не справился с управлением на трассе Маганск-Берей-Тюрман. В салоне находились 28 воспитанников спортивной школы «Юность» в возрасте от 10 до 13 лет. Никто не пострадал, пишет НГС-24. С 1 сентября предметы основы безопасности и защиты Родины в школах разделят на две самостоятельные дисциплины. На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники будут изучать правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах, коммунальных авариях и природных катаклизмах, порядок вызова экстренных служб, правила дорожной безопасности и поведения в цифровой среде. Вторая дисциплина «Начальная военная подготовка» будет посвящена основам защиты государства, национальной безопасности, гражданской обороне и действиям при эвакуации. Каждый курс рассчитан на 34 учебных часа. Об этом пишет «Кровавая барыня». Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий регистрировать в России автомобили, находящиеся в международном розыске. МВД получит соответствующее право. В документе поясняется, что транспорт может быть объявлен в розыск по инициативе недружественных стран, и сейчас их невозможно поставить на учет до снятия ограничений. Новый закон позволит решить эту проблему. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярске директор управляющей компании заплатит 100 тысяч рублей за затянутый ремонт крыши в доме в Академгородке. Еще в 2023 году суд обязал компанию отремонтировать кровлю. Однако решение не исполнили. После вмешательства приставов руководителю грозил штраф. Теперь его обязали выплатить. Об этом пишет Ньюслаб. В Москве прошел фестиваль «Джейн Фест», посвященный творчеству красноярской писательницы Анны Джейн. На нем объявили о начале съемок фильма по роману «Поклонник». Релиз запланирован на март 2028 года. Также по итогам голосования фанатов будет снят сериал по книге «Восхитительная ведьма». Напомню, первый фильм по ее произведению собрал в прокате больше 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 78.40, евро 89.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
5: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 8 утра. Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламат сива.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8.04 в Красноярске. Доброе всем утро.
0: Это же завтрак чемпионов. Нет, друзья, это не ИИ, это все по-настоящему. В полном составе завтрак чемпионов Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов. Друзья, отдыхать, конечно, приятно. Я уверена, что вообще никто даже оспаривать этот факт не будет. Но в понедельник, когда ты прям качественно отдохнул, ты просыпаешься, у тебя, как обычно, волна вдохновения. Ты такой, зарядка? Да, будет. Правильный завтрак, безусловно, не опоздаем 100%.
0: Вот так и получилось. И всю...
1: Я не гарантирую, что завтра то же самое будет.
0: Хотя бы первый день уже хорошо. Юль, ну что, как вообще отдохнула? Мы знаем, что как мы. Я всем рассказал уже по секрету всему свету, всему Красноярск
1: ФМ. Ну, я в соцсетях тоже поведала, да.
0: Да, о том, что ты была на Алтае. Это здорово.
1: Да, это была моя первая поездка туда с компанией моей семьи, которые там регулярные гости. И ты знаешь, очень приятно, когда тебе говорят, садись, поехали, мы все продумали. И так на протяжении 9 дней тебя просто везут, тебе показывают потрясающие виды. И действительно, ребят, кто не был на Алтае, вы упускаете многое. Вот прям 100% туда надо съездить. Я была не в Горном Алтае, до туда я уверена, что мы доедем в следующем году. Я была, ну, что называется, в таком попсовом Алтае. Но это настолько, ну, вот шокирующие виды. Ну, наверное, только в том случае, если вы, как я, очень любите природу, сильно любите ходить. Вот если надо там углубиться, нагнуться, подтянуться, взлететь. Это все лично про меня. Но да, тогда этот отдых точно для вас.
0: Юль, ну и сегодня, конечно же, помимо Алтая, мы обсудим еще многие темы, да, конец чемпионата мира.
1: В том числе, да, о насущном мы тоже поговорим. Очень много плюсов для себя отметила именно вот в том крае. О них расскажем чуточку позже.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ. Всем доброе утро. 8:15 в Красноярске. Юля.
1: Сева.
0: Вот так вот. Мы сегодня без фамильярностей. А почему?
1: Почему все это?
0: Все это к тому, что действительно с фамильярностями только испанцы. Они победили. Без испанского стыда не обошлось, конечно же. Но, в общем-то, все, кто не в курсе, проходил чемпионат мира по футболу 2026. Проходил он в Северной и Южной Америке. Угу. Вот и финал завершился в Нью-Йорке.
1: Ну, ты как человек, который, собственно, потратил, ну вот реально потратил свое время на просмотр, да. Ты говоришь, что это было зря.
0: Это было очень зря, но Нью-Йорк слезам не верит. Ты знаешь, там хоть и было выступление Мадонны, BTS.
1: Я просто представляю этот фильм. Нью-Йорк слезам не верит.
0: Вот, ты слышишь. Вообще, оказывается, в BTS 7 человек, и вот этому я был больше удивлен, конечно же.
1: Там, может, продюсер просто?
0: Может быть, они тоже танцевали. В общем, и Мадонна. Ну, в общем, было достаточно красивое представление, и Coldplay. Но сам матч был настолько скучный. Да, действительно, до 106-й минуты не было абсолютно никаких голов. И Аргентина — это первая команда. Первая команда за там долгое, вообще долгое количество времени, или mm-hmm. вообще за всю историю, если не ошибаюсь, которая не нанесла ни одного удара в створ по воротам соперников, понимаешь? То есть они очень сильно оборонялись и делали это немножко грязно даже.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: Может быть, удары не нанесли? Почему? Потому что, ну, добряки, по сути, добряки. Своей. Скорее всего. Как еще оправдать их? Я не знаю.
0: Не знаю, как их оправдать, но действительно поздравляю всех тех, кто болел за Испанию. Ты знаешь, вот Месси, конечно, жалко, что у него это финальный уже...
1: Да.
0: Финальный чемпионат мира, но такая история, когда... Вот когда нужно уходить? Когда нужно уходить?
1: Но мне кажется, когда ты вот на пике, чтобы потом не было разочарования.
0: А я думаю, что тебе подскажут те молодые люди, которые вот забирают сейчас новый кубок чемпионов мира.
1: Ну, обидно,
0: вот,
1: когда тебя просто выпнули.
0: Вот, да, поэтому спасибо Феррану Торресу за то, что хотя бы сделал один гол и порадовал нас всех.
2: Красноярск FM.

0: реклама. Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 8.26 в Красноярске. Давайте посмотрим, куда и далеко ли можно уехать без бензина. В эфире рубрика «Пробки». 2 балла от Яндекса всего.
3: Да, действительно. И первые пробки на правом берегу. Тамбовская улица в сторону Глинки. Да, там, видимо, что-то случилось. Возможно, там просто есть бензин на АЗС. Также Коркинский мост, который все еще достраивают, переделывают. И будет это до сентября, примерно, как обещают наши замечательные
2: дорожники.
3: Все дорожники, да.
2: Да, все дорожники.
3: Все дорожники.
2: Это что касается левобережья, то здесь страдает только выезд из Солонцов. Ну, а в общем и целом левый берег свободен. Либо все вот одновременно как-то уехали в отпуска, либо просто у всех реально позаканчивался бенз. Ребят, всем, кто сейчас за рулем, действительно доброго утра и будьте бдительны и аккуратны.

0: В Красноярске 8 часов 29 минут. Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:35 в Красноярске. Друзья, всем доброе утро. Понедельник. Сегодня 20 июля. И вот я вернулась недавно с Алтая.
0: Да, 20 июля. И Юля с нами.
1: Да, я уже здесь. На самом деле, безмерно рада этому факту. Короче, какие плюсы я для себя отметила? Там невероятно ровные дороги.
0: На секундочку.
1: Вот, смотри, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай. Там просто идеальные дороги. То есть, я не говорю там про горный Алтай. Mm-hmm. Туда вот я...
0: Там дорог нет.
1: Ну, я почти туда не сувалась. Мы так
0: подъехали.
1: Тропы. Кстати, по Козьей тропе я действительно ходила.
0: Вот.
1: И там везде, неважно, это село, деревушка или это какой-то курорт, действительно, там вот максимально ровные дороги, там нет ни одной ямки.
0: С чем это связано?
1: Ну, я предполагаю, что это связано с каким-то чуть большим финансированием, скорее всего. Возможно, там более опытные дорожники, у которых можно было бы взять мастер-класс нашим. Но как только ты выезжаешь за пределы Кемеровской области, начинается ад. И знаешь, вот в сонном состоянии даже ты понимаешь, ага, въезжаем к нам, въезжаем.
0: Чувствуется город.
1: Да, да, да. И всегда думаешь, а вообще в чем проблема? Что касается бенза, я уверена, что, ну, наверное, людей все-таки волнует этот вопрос. Короче, ситуация такая же, как и у нас. Мне кажется, здесь просто надо как-то чуть оптимистичнее смотреть на жизнь. Да, мы 3 часа в Кемерово простояли на заправке.
0: Вот, но за эти 3 часа сколько можно переделать всего?
1: В машине ничего нельзя переделать.
0: Ничего нельзя переделать.
1: То есть... Но знаешь, что действительно нагнетает ситуацию, это те водители, которые думают, ну я пойду в обход всех, я сейчас вот, где знак кирпич, я вот сейчас под кирпич заеду, то есть с обратной стороны, они путают, с какой стороны у них бак, они начинают тянуть этот шланг через салон, короче, вакханалия происходит, но я смотрю, что у нас то же самое, поэтому, ну как бы, народ, он везде действительно вот такой, наш народ.
0: Друзья, если вы прямо сейчас стоите в пробке на заправке, не переживайте, дышите глубже, во-первых, да, главное, чтобы не 92-м и 5-м, а мы для вас включим хорошую музыку.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: Без 15:09 в Красноярске, это значит, что в эфире автомобильная рубрика «Встречка». Совсем скоро автоэксперт Александр Морозов подключится к нам, ну а вы можете пока дозваниваться по номеру 320-0600, если у вас есть какой-то автомобильный вопрос. Может, прикупить что-то новое себе хотите?
3: Да. Обязательно. Может быть, думаете, насколько сейчас Евро-3 отличается от Евро-5 бензин?
0: А, я сначала думаю, чего? Может быть, я в отпуске какую-то новинку проспала?
3: Ты думала, евро сейчас по 3 рубля? Нет, такого бы не было с царских времен.
0: Такие новинки нам нравятся. 320-0600, друзья, напоминаем номер нашего телефона. Ну, а если в течение дня у вас возникает вопрос, вы можете всегда его оставить в нашей группе ВКонтакте. Радио Красноярск ФМ, у нас там есть вообще специальный раздел «Встречка». Ну и вот как раз Саша уже на связи. Доброе утро.
4: Да, доброе утро, друзья. Как прошли ваши выходные?
0: Чудесно. Отпуск еще прекраснее.
4: О, слушайте, меня заливает уже третью неделю дождей вообще.
0: Но у нас тоже дождей много.
4: У меня размывает так, что федеральные трассы перекрывают. Проваливаются дороги, под воду уходят целые товарищества садовые. То есть, ну, прям... Вообще, на самом деле, в области, я вот был в север области, посещал выходные... Там прямо на двое суток закрыли дорогу, потому что с самого крайнего населенного пункта северного у меня прям люди на сабордах переправлялись.
0: А, даже настолько все плохо?
4: Да, конечно, я тебе говорю, у меня там подтопления такие, что реки из берегов выходят. У нас за 3 недели выпало осадков, как за 10 лет. Сейчас будем принимать звонки. Я вот, честно, не жалею нисколько, что купил машину повыше. Передвигаюсь хотя бы по этим лужам, не страшно. 320-0600 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы тут об автомобилях говорим и на автомобильные темы. Поэтому, пожалуйста, звоните. И традиционный вопрос, пока люди дозванивают. Че по бензину?
0: Да, все стабильно. Я, получается, приехала с Алтая. Там все то же самое. Там на заправках 2-3 часа ты стоишь. В принципе, у нас в Красноярске бензина, ну, найти можно. Есть вот в Яндекс.Навигаторе приложение, где показывают, вот,
3: там вот
0: действительно,
3: так вот говорят,
0: есть бензин или нет.
3: Бензин надо, вот так вот.
0: Ну, короче, мало где можно, ну, можно найти.
4: А я прям ржал за мимасиком, чувак один выложил, что типа ехал полчаса за бензовозом, догоняю, говорю, можно я солью литр? Он говорит, пожалуйста, можешь хоть 10, хоть 20, хоть 30, потому что у меня ассенизатор. Поэтому, ребят, не путайте цистерны, что называется. Будем принимать звонки, еще раз напомню, мы тут с вашими вопросами, мнениями и конкретными автомобилями разбираемся. Если есть что спросить, если хочется высказаться, опытом поделиться, да, пожалуйста, звоните прямо сейчас, попадайте в эфир.
0: У нас есть сообщение. Александр хотел спросить про Kia Spectra. Как вам машина вообще? И надежный ли мотор и коробка?
4: Спектра, я правильно расслышал?
0: Да.
4: Ну, мы тут как-то обсуждали уже этот автомобиль. Давайте, вот, положа руку на сердце, крайне дешевый транспорт, да, согласен, себя он оправдал в свое время, когда еще выходил, да. Но сказать, что это прям надежно, да нет, ни в коем случае. Это слишком дешево, но против, допустим, Chevrolet Lacetti, это не тот игрок. Лачуга оказалась надежнее, выносливее, дешевле в некоторых вопросах и так далее. Что же касается остаточной цены на вторичном рынке, это вот если мы сейчас обсуждаем автомобили 15-летней давности, 15, то там, ну, первый вопрос, насколько жив кузов. Если он живой, еще можно о чем-то говорить. Если он не живой, наверное, я бы тогда не смотрел. Хорошие варианты будут стоить в районе 300 тысяч рублей. С пробегом под 350. Вот и думайте, надо вам оно или нет. Я бы, честно говоря, лучше взял какого-нибудь Актента. Ну или на крайняк уж Нексию, примерно тоже пальто получается. Давай дальше.
0: Да, есть у нас еще один вопрос. Александр, доброе утро. Молодая мама, бюджет на автомобиль 1 200 000. Что можете посоветовать в этом бюджете?
4: Если это основная машина, наверное, все-таки что-то с 4 дверьми. Во-первых, скорее всего, это будет что-то из разряда городского хэтчбека. За эти деньги можно себе позволить вполне адекватный вариант по пробегу и состоянию. Просто надо же еще хотелки понимать. Я вам сейчас скажу какой-ибудь ESC, там вы мне такие: фу, Саня, ты че? Какой? Скажу какой-нибудь Kia Soul, и вы мне то, уфу, опять своих корейцев тут пихаешь, на, мы хотим BMW. Ну, вот как в том мультике, из одной шкуры нашить кучу шапок невозможно хорошего качества. Поэтому здесь я бы относился так. Взять пробежный европейский автомобиль в этом бюджете, это значит, что вы будете на него, молодая мама, тратить деньги. Поэтому, скорее всего, надо брать что-то посвежее. И это, скорее всего, будет более-менее адекватно только в классе хэтчбеков, ну или седанов. С пробегами, скорее всего, в районе 120-150 тысяч край. И если мы будем смотреть кроссоверы, ну, наверное, я бы смотрел, что, опять же, небольшое корейское, это, или же на базе Ренохи, Каптюр тот же самый, или же, если хватает смелости, на тот же самый Кашкай бы загляделся, потому что в семействе он будет более полезный и практичный. Давай еще какой-нибудь вопрос накидывай.
3: Да, есть такой вопрос, но про мотоцикл. Здравствуйте, Александр. Хочу приобрести себе кроссовый мотоцикл. Идет по документам как спортивный инвентарь 250 кубов. Могу ли я передвигаться на нем по дорогам?
4: Ну, давайте так. Во-первых, передвигаться по дорогам на, там, допустим, каких-нибудь питбайках там или еще чем-нибудь не стоит. И вообще нельзя. Это спортивный снаряд, он живет исключительно на спортивной трассе. Если вы имеете документы, права определенной категории, передвигаться можно. То есть, как бы на тех же самых квадриках можно передвигаться, имея права. Но смысл какой? У любого серьезного кроссового мотоцикла высокий дорожный просвет, и на нем ездить в городе, особенно каждый день, ну, люто неудобно. И если это действительно конь-огонь, то там ноги у вас просто до асфальта доставать толком не будут. И вот смысл тогда покупать эту технику для того, чтобы передвигаться на каждый день, не вижу никакого. Она вымотает всю душу. А вот иметь ее где-нибудь на специально отведенной трассе для загородных прогулок, там, я не знаю, есть ребята, которые держат эти мотоциклы у себя там на заимках, совершают различные туры по югам вдоль рек и гор. Это прикольный транспорт для путешествий. Для того, чтобы заниматься мотоспортом, кроссовыми дисциплинами, да пожалуйста, вперед из песни. Кататься по дорогам, наверное, я бы посоветовал на более гражданской технике. Да, во-первых, просто удобно и нормально. Но, во-вторых, появляться на спортивном снаряде, особенно не имея документов, как это делают подростки, я бы запретил полностью, отлавливал бы пачками и отнимал бы технику, как это, собственно, происходит во многих городах.
0: У нас время подходит к концу, поэтому, если, друзья, у вас есть вопросы, напоминаем, звоните нам завтра по номеру 320-0600 или пишите их в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
5: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрай. Абе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295 36 97.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Борис Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, заявив, что для него исчерпаны возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России. Причиной он назвал давление государства и нежелание подвергать риску близких и сторонников. Надеждин также упомянул, что недавно он был внес в реестр иноагентов и оштрафован. Он выразил надежду остаться на свободе. Об этом сообщают «Осторожно новости». С начала года в Красноярске произошло 117 ДТП с участием мотоциклов. В авариях 60 человек получили травмы и трое погибли. Госавтоинспекция обеспокоена ростом аварийности и призывает мотоциклистов к соблюдению скоростного режима и использованию экипировки. Об этом пишет Ньюслаб. Детский лагерь «Артек» в Крыму потратит более 37 миллионов рублей на модернизацию укрытий от беспилотников и других воздушных атак. Согласно госзакупке, опубликованной 15 июня, работы должны быть выполнены в течение 120 дней. Ранее власти Крыма ввели запрет на прием детских групп в лагеря на летний период из-за угрозы безопасности. И «Артек» объявил об отмене 8 и 9 смен. Об этом пишут «Осторожно новости». В садовом товариществе под Красноярском мужчина спас двух детей, которые тонули в заболоченном пруду. По словам очевидцев, малыши катались на беговелах и упали в воду. Сначала на крик не обратили внимания. Но, услышав лай собаки, Алексей вышел проверить и увидел, что дети уже полностью погрузились в болото. Мужчина спрыгнул в воду и вытащил обоих, хотя из-за глубины с берега было не подойти. Дети были в шоке, их закутали в полотенце и через чат СНТ нашли родителей. На следующий день отец приехал поблагодарить спасителей. Об этом сообщает НГС-24. Первый троллейбус местной сборки начал ходить по Красноярску. Он будет работать на маршруте номер 5 от СФУ до Солнечного. Мэр Сергей Верещагин отметил, что троллейбус будет работать в тестовом режиме. По результатам примут решение, учитывать ли в планах расширения автопарка машины красноярского производства. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 78,40, евро 89,90. Наталья Мальцева, служба информации.

0: 15 или на сайте arbon.ru. Дома сданы.
1: Поговорим теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 19 градусов. Днем сегодня переменно облачно, плюс 25.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
5: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 9:02.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Окна.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9.06 в Красноярске, плюс 19 за окном. Всем доброе утро. В эфире «Завтрак чемпионов». В эфире Юля Майнгард.
2: В эфире Сева Бельмасов.
1: И, конечно же, мы говорим о том, что происходит в городе. Ну, были выходные, возможно, вы не заходили в новостные порталы. Но вот, знаешь, есть такая маленькая птичка, которая сотворила, блин, беспощадно какие-то великие дела. Она оставила без воды целый район.
2: Одна маленькая птичка?
1: Одна маленькая птичка. Что может сделать, представляешь?
2: Это птичка невеличка, но очень...
1: Которая, знаешь, такая руки в боки, да, такая, да, стоит.
2: Очень непрограмматичная птичка.
1: Короче, в советском районе отключили холодную воду, и причиной действительно стала птица. Она села на провода трансформаторной подстанции, которая питала водозабор. И вот из-за короткого замыкания отключилось электричество. Второй трансформатор, ну, вот так оказалось, сейчас в ремонте. Поэтому, собственно, вот такая история произошла. Mm-hmm. Я так понимаю, что уже людям вернули воду, все стало нормально, mm-hmm. починили, но вот, казалось бы, просто вот, что ж, небольшое создание, и вот так.
2: Знаешь,
1: и дела
2: вот
1: схорело.
2: Хочется закончить, как в «Кавказской пленнице». Птичку жалко.
1: Птичку жалко, да.
3: Красноярск FM.

0: Самсон.
1: Реклама.
2: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+.
13: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Тифснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Девять часов 9:15 в Красноярске. Всем доброе утро, большой привет. Тверь включили в Золотое кольцо. Ну, это так, как факт, между прочим.
2: Вот, молодцы. Теперь каждый раз, когда будет экскурсия вот этих вот замечательных, чудесных людей, ну, в том числе и дам бальзаковского возраста, вот по этому Золотому кольцу.
1: Они же почему ты думаешь, что только такого возраста люди туда едут?
2: Да нет, конечно,
1: ладно. Я вообще мечтаю, если честно, проехаться по Золотому кольцу.
2: Я прям вижу Золотое кольцо для альтушек.
1: Уф, как это будет выглядеть. Короче, в Японии создали человеческий холодильник. Звучит немножечко как-то двусмысленно устрашающе. На самом деле это просто
2: такая...
1: Подожди,
2: давай уточним. Для живых людей.
1: Да, да, да. И то есть в этом холодильнике они побыли и выходят живыми. Все нормально. Это кабина для охлаждения людей в жару. Мы понимаем, что сейчас по всему миру немножко изменяется климат. Особенно в Европе. Так там вообще люди просто с ума сходят от жары. А в Японии, ну, как бы тоже... Жарковато.
2: Я могу вам рассказать вообще отличную жизненную... Ну, сейчас же нельзя, да, говорить с 1 мая там вот эти вот
1: хай-флаки. Ну да, англицизмы, конечно, нет. Переводи на русский. На старославянский желательно.
2: Ну, в общем-то, рассказываю вам поучительную историю. Как же вам охладиться в любой из комнат? Сейчас на всех маркетплейсах продается вот такой вот рукав. Он так и называется. Рукав для кондиционера. Вы берете этот рукав, подсоединяете к кондиционеру, который находится у вас в одной из комнат. Понятно, что сейчас дорого ставить во все комнаты. Видел цены на кондиционеры?
1: Да.
2: Реально дорого.
1: Да.
2: И этот рукав проводите в другую комнату, где вам нужно охладить вообще все помещение.
1: Нормально, кстати.
2: И, в общем-то, за 120 рублей примерно вот так он стоит. Может, максимум 200.
1: То есть, я так понимаю, что ты уже активный пользователь,
2: я
1: да?
2: уже сильно активный пользователь этим рукавом.
1: Мы с соседями вместе там за электроэнергию платим. Все хорошо у нас. Слушай, ну, видимо, японцев уже этот карманный вентилятор не спасает с рукавом, тоже, видимо, какие-то траблы происходят. И они создали действительно, это компания, которая специализируется на производстве холодильников. Они говорят, давайте создадим такую вот кабину, которая напоминает торговый автомат. Ты туда закидываешь копеечку, заходишь, охлаждаешься. Вот мне только интересно, ты как тот самый человечек в аквариуме, на тебя все смотрят, которые в очереди стоят.
2: Ну что, долго еще будешь охлаждаться? Подожди, ну я думаю, что отличная идея для наших холодильников. Холодильников Бирюса, ребят, просто под голову сверху вырежите отверстие.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни, Гапо, Рагло, Экселент, Акватек. Ждем вас на Вавилова, в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
8: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
9: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
10: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
11: Успех с теми, кто учится в STEMI.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
13: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
14: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
15: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
16: 6+.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Дорожная ситуация не остается неизменной, поэтому сейчас уже 3 балла от Яндекса проверим более детально.
3: Все еще пробка на улице Тамбовская в сторону улицы Глинки. И также неизменная пробка с Коркинского моста на левый берег.
2: Передвигаемся вот на тот самый левый берег. Здесь у нас тормозит немножечко Брянское в направлении Кольца и проспекта Котельникова в эту же сторону. Ну и самое серьезное затруднение сейчас, если вы движетесь по Копыловскому мосту до пересечения с Ладушкой, там из-за ДТП постоите.
4: Красноярск FM.

0: Иногда долгие раздумья не приводят ни к чему хорошему, поэтому, возможно, вы задумывались над квартирным вопросом, но откладывали его на когда-нибудь потом, когда ставки снизятся, цены тоже. Лучше, ребят, не надеяться на это. Тем более, что спонсор часа на Красноярской ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс Айвазовский, Енисей. Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
3: Юля, сейчас 9:39, а ты смотрела вообще «Живая сталь» фильм 2011 года?
4: Ну, я не смотрела, но, конечно, я слышала про него.
3: Так вот, можешь уже не смотреть, он уже в реальной жизни существует, действительно. А именно, в Китае появились настоящие бои роботов-гуманоидов, прямо как в фильме «Живая сталь».
4: А там был тот самый наш, который не прошел проверку на презентации.
3: Мне кажется, да, который самоуничтожился. На турнире URKL Robot Fight в Шэньчжэне выступают 32 команды. Всем участникам выдали абсолютно одинаковых роботов Т-800, но победа зависит не от мощности техники, а от тактики, алгоритмов команд, навыков ручного управления и, судя по всему, пауэрбанков.
4: Кстати, очень нужная штука, если честно.
3: Да.
4: То есть там прям самые знатоки такие, да, за столом собрались?
3: Да, да, но машины, они действительно уже начинают эффектно драться. Они умеют прыгать. Один из роботов продолжил драться даже после того, как ему снесли винду вот на голове. Ну, в общем, оторвалась у него головушка. В итоге все равно он оказался в нокауте, но это было так эффектно.
4: Короче, это было эпичнее, я так понимаю, чем чемпионат мира.
3: Это было эпичнее, чем бой Макгрегора трехсекундный, знаешь?
4: Серьезно?
3: Вот, ну да, тут прям...
4: Слушайте, ребят, мы сейчас смотрим. Ну да, рекомендую взглянуть. Так, во-первых, хочется поучиться такой же растяжке. Я не понимаю, почему эти гуманоиды умеют все.
3: Как у Макгрегора.
4: А во-вторых, а вот те самые знатоки, которые сидели за круглыми столами и управляли этими роботами, это же мужчины?
3: Не знаю, но...
4: Ну, скорее всего, да. Так вот, с ними отношения не строим. Они просто жесткие манипуляторы.

0: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
8: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
9: Это база.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:49 в Красноярске. Друзья, тема бензина. Это сейчас, наверное, самое насущное. И вот некоторым людям начали приходить штрафы за то, что они по пути в очередь на бензоколонку каким-то образом там не соблюдают правила дорожного движения, может быть, припаркованы не так. Так вот, имейте в виду, госавтоинспекция будет отменять постановление о штрафах за нарушение правил стоянки и остановки для водителей, которые были в очереди на АЗС. Об этом прям официально сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она говорит, что при обращении водителя в госавтоинспекцию будут приниматься решения об отмене штрафов, если поймут, что вы совершили вот это вот неправильное положение на дороге по пути на заправку. Поэтому очень радует, что и вот эти высокие чины тоже понимают наши житейские проблемы.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Продавцы Wildberries могут остаться без компенсации за товары, уничтоженные во время атаки беспилотников на склады в Котовске и Электростали. Телеграм-канал «Время закупок» обратил внимание на обновленную оферту маркетплейса от 7 июля. В ней говорится, что компания освобождается от ответственности при утрате товара из-за применения военной техники или беспилотников. Аналогичное правило также ввел Озон. По данным на 19 июля, все склады Wildberries, включая разрушенные в Электростали, возобновили работу. В компании сообщили, что поврежденный склад в Подмосковье удалось запустить на 90%. При этом продавцам рекомендовали выбирать альтернативные пункты приема, а их расходы на хранение и транспортировку будут компенсированы частично. 73-летняя пенсионерка из Боготола отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей. Аферисты, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили женщину, что ее сбережения в опасности, и заставили снимать наличные и передавать курьерам. Когда деньги закончились, ей сказали, что мошенники покушаются на ее квартиру, и заставили занять еще 700 тысяч. Пенсионерка поверила звонившим из-за грамотной речи и отсутствия акцента. Возбуждено уголовное дело, сообщает НГС-24. 73% российских IT-специалистов задумались о смене работы. Главная причина – зарплата. Сейчас они получают 181 тысячу рублей, но хотели бы 258 тысяч. Также недовольны отсутствием карьерного и профессионального роста. Усталость и выгорание назвали 23% опрошенных. Авторы опроса отмечают, что после бума IT-отрасли ожидания специалистов постепенно корректируются, и они стали менее критично подходить к выбору новой работы. Об этом сообщает Ньюслаб. Красноярцам рассказали, как безопасно пользоваться кондиционером в жару. Оптимальная температура не ниже 22 градусов. Снижать ее стоит постепенно. Поток холодного воздуха не должен быть направлен на человека. Грязный фильтр может распространять бактерии, включая возбудители тяжелой пневмонии. Поэтому оборудование нужно вовремя чистить. Об этом пишет Ньюслаб. Исследование HeadHunter и сервиса «Островок» показало, 16% жителей Красноярского края продолжают отвечать на рабочие вопросы во время отпуска. Еще 30% признались, что в принципе стараются быть в курсе рабочих новостей. Чаще всего это представители автомобильного бизнеса, топ-менеджеры и работники медиа. Меньше всего контактов с работой в отпуске поддерживают медики и IT-специалисты. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Чистая, чистая, чистая, чистая небо.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Но такое случается в Красноярске нечасто, поэтому давайте ценить именно эти дни. За окном сейчас плюс 21 градус. Сегодня днем переменно облачно до плюс 25.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления – от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. 10:03 в Красноярске. Большой всем привет, доброе утро. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: Ну а красноярских спортсменов пригласили в Японию на соревнования. Вообще в Бобровом лагу недавно прошли состязания по виду спорта «Грасски». Спросишь ты меня, да, что же это такое?
2: Грасски. Я думаю, что это что-то связанное с лыжами.
1: Ну, короче, это горные лыжи чисто по траве. Вот так вот. Вместо лыж там такие специальные роликовые гусеницы, которые заменяют вот эту скользящую поверхность. И благодаря этой поверхности спортсмены могут там маневрировать по траве, делать это красиво. По грунту, кстати, тоже, по каменистым каким-то местностям. В общем, везде, где хочется.
2: Теперь я хочу попробовать, но если только застрахую свою жизнь.
1: Вот. Вот сначала, да, вот это, а потом думай, хочешь ли ты попробовать. Ну, короче, действительно, формируют национальную команду «Грасски Раша», и вот финалисты получили приглашение на международный этап, который в сентябре этого года пройдет в Японии.
2: Ну, ребят, вам что, там получается только выучить несколько слов «аригато»?
1: Да? То есть, ну, только это, да, нужно?
2: И кавай-сэмпай. В общем, все получится обязательно, точно. Покажите им, где японцы зимуют.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: 10:13 в Красноярске. Всем доброе утро. Ну что, те люди, которые звонят или звонят, вот этот любители, ага. Любители обсуждать ударение.
1: Любители.
0: Имейте, да. Как ты понимаешь, я в их числе. Имейте в виду, что лингвисты признали глагол «махаю» литературной нормой. Да, раньше можно было исключительно «машу». «Машешь», «машет». Вот. А теперь они, видимо, уже смирились с тем, что народ, ну, не может перестроиться. Это как «повешать», «повесить». Вот тут тоже. А, и говорят,
1: свекла, свекла.
0: Да, да.
1: Фекла, фекла.
0: Банты, банты и все дела. Угу. Короче, у форм «махаю», «машешь», «махает» были пометы. Это называется не пометки, а пометы, угу. Разговорные. Ну, а теперь, да, вот унифицируют язык и сделали такой официальной формой, которую тоже можно.
1: Я очень этому рад, потому что, ну, больше, чем я этому рад, будет только Пашу.
0: Который
1: Павел Курьянов, да.
0: Который очень, очень богатый человек, да, вот этот, да. У которого еще жена очень красивая.
1: Он говорит, я пашу и пашу.
0: Ну, какие-то фидбэки от этого должны быть.
1: Потому что картошка уже скоро. Надо собирать.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Всем доброе утро. Продолжается завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: Юль, а Китай к чему-то готовится. Совсем недавно американцы просматривали спутниковые снимки Китая и заметили в центре пустыни активное строительство. Да, китайцы строили что-то большое.
1: Но это и... неудивительно, если честно.
0: Ну, это неудивительно, но они строили что-то большое, где люди не живут. Абсолютно пустое.
1: Склад для Вандерси,
0: не знаю. А вот я и расскажу тебе. Спустя какое-то время снимки обновились, да, как и спутники. И действительно, американцы удивились, потому что это были разбомбленные постройки. Так вот, что же это было? Что же это были за постройки? Они удивились еще сильнее, потому что китайцы построили комплекс, который один в один напоминает военную базу Японии. Рядом с ним точные копии американских кораблей. Все было взорвано. А вот дальше они построили какое-то здание, которое американцы долго не могли идентифицировать, понять, что же это такое. Но оказалось, что это точная реплика здания правительства Тайваня. Они его штурмовали. Вот. Также китайцы не поленились построить полную копию секретной улицы в Тайване, где живет все правительство, если что, да.
1: А магазин Абибас там был?
0: Магазины Бибас, наверное, тоже были. Но вот они прямо сейчас, видимо, готовятся, делают такие вот учения, да, чтобы, типа, на всякий случай. Мы, конечно, очень мирные, но на всякий случай знаем, где вы находитесь и как вас искать.
1: Такая щепетильная тема. Очень бы хотелось, чтобы никогда все это не пригодилось.
0: Ну, вас, да, да, пускай не пригождается, вот, поэтому мне вот один вопрос интересует. Это же, получается, не самая секретная улица Тайваня какая-то уже?
1: Ну, получается, да, слезали.
3: Красноярск ФМ.

0: мечты, жизнь прекрасна, если ты заправил 95-й.
1: Не по 115
0: рублей.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Ну что, ребята, если вы за рулем, если ваш конь еще дышит хоть немножечко, давайте проверим дорожную ситуацию. Сколько от Яндекса?
4: От Яндекса 3 балла, половина 11-го. И на правом берегу у нас начинает складываться пробка в сторону Березовки на улице Глинки. Также все еще продолжаются вестись работы на Коркинском мосту, он же 3 семерки, но обещают, что перенесут эти работы на ночное время. Наверное, так будет правильнее. Семафорная локально затруднена, особенно в сторону Александра Матросова.
3: Ну, а что касается левого берега, то у нас вторая Брянская не вниз к кольцу, а наоборот, от кольца вверх в сторону Газпромнефти немножечко стоит. Кроме того, есть проблемы на Брянской в сторону проспекта Котельникова. Если мы будем двигаться, Калинина в направлении Лимана-Про тоже немножко страдает, как и Высотная в сторону центра. В общем и целом, 3 балла. Мы желаем вам счастливого пути.
2: Красавица.

0: 10:34 в Красноярске. За окном уже плюс 21 градус. Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you find me like.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». «Цитрин» 30 таблеток за 199 рублей. «Мизим Форте» 20 таблеток за 79 рублей. «Нурофен Форте» 12 таблеток за 89 рублей. И «Спрей Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки» УГРН 118-246-875-90.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
12: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
13: Это база.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 10:47 в Красноярске. А вы знаете, кто считается самыми проблемными водителями?
1: Да.
0: Да, есть предположение?
1: Ну, во-первых...
0: Ну, без
1: люди,
0: прав, да?
1: Без прав, с горячительными напитками. Ни в коем случае так не делайте, кстати.
0: Да нет, короче, и... это все в старом, нет, это
1: хорошо,
0: все в прошлом.
1: Хорошо. Самыми...
0: Самыми проблемными считаются...
1: Мужчины.
0: Те люди, которые предпочитают BMW... Тесла и автомобили Рам. Вот владельцы BMW, они вообще прям во главе этого рейтинга, все. Потому что у них больше аварий, штрафов за превышение скорости. Вот, кстати, некоторые владельцы BMW, они говорят, ей хочется прям поддать. И, видимо, они, собственно, ну, что хочется, то и делают.
1: Им тоже хочется иногда поддать, особенно когда они не включают поворотники. Ребят, вот так вот слева у вас находится такая штучка, ну, за рулем. Иногда используйте. Классная вообще история. Ну, ладно, мы не будем всех объединять, потому
0: ну,
1: что...
0: Ну, конечно же, не про всех, просто про общую статистику.
1: Да.
0: Здесь иногда речь идет не только о том, что вот там автомобиль, да, делает тебя плохим водителем. Просто я думаю, что здесь и мощность играет роль, там, имидж брендов, ну, когда ты на бэхе, неважно какого она года, да, хочется немножечко кокетничать.
1: Да. Бэха без номеров, стоп-учет, красный наш, все в один счет, трасса, метель, гололед. Ну, ладно, хорошо. А давай, Тесла. Тесла, понятно, скорее всего, дай предугадаю. Скорее всего, это из-за того, что ну, вот они же хулиганят постоянно, бал Тесла вела автопилот, и там нужно иногда руки ставить на руль. Что начали делать наши уникумы, замечательные русские? Они начали вставлять бутылку воды вот туда вот в руль, чтобы она ощущала сопротивление, понимаешь?
0: Да, да.
1: И ехала, и едут абсолютно без руля, такие, о, все классно, здорово.
0: Слушай, я даже на вот этом режиме круиз-контроль, нет-нет, да вот на всякий случай ногу возле педали прям вот держу, чтобы либо газ, либо тормоз.
1: Да, ну и рам TRX, вот эти вот все рамы, большие машины, гигантские.
0: Да, ну здесь понятно, то есть ты как бы сел на большую машину, ты ощущаешь уже себя предводителем этого мира.
1: Но мы все знаем стереотип, то что если у вас большая машина, то, скорее всего, у вас маленькое самолюбие.
0: Тут вот опровергну.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. С 18 июля красноярцы могут добраться на электричке без пересадок от Северного до Правого берега и до Дивногорска. Вечерние поезда объединили в один беспересадочный маршрут Красноярск-Северный Дивногорск. Время отправления с Северного 18:30, прибытие в Дивногорск 20:23. Обратный рейс из Дивногорска в 16:17. Схема будет действовать до конца лета, пишет НГС-24. Ученые Томского государственного университета выяснили, что Сибирские озера оказались мощным источником парниковых газов. Подо льдом накапливается метан и углекислый газ, а весеннее таяние провоцирует их массированный выброс в атмосферу. Особенно активны небольшие водоемы, связанные с торфяниками, которые после таяния снегов превращаются в биохимические реакторы. Об этом сообщает Ньюслаб. Нарколог Андрей Сергеев развеял главный миф об алкоголе. Вопреки распространенному мнению, спиртное не снимает стресс, а лишь создает иллюзию облегчения. После опьянения наступает похмелье, тревога возвращается, и человеку требуется новая доза. Это ведет к зависимости и проблемам со здоровьем. Об этом пишет Ньюслаб. Проект пятизвездочного отеля на Красноярской Стрелке прошел госэкспертизу. Строительство планируется завершить к 2028 году. В 16-этажном здании разместятся более 300 номеров, спа, салон красоты, ресторан и паркинг. Инвестиции оцениваются в 3 миллиарда рублей. На месте уже вырыт котлован, пишет «Проспект Мира». Дожди еще на неделю задержатся в Красноярске. На рабочей неделе ежедневно будут идти дожди. В четверг и пятницу, возможно, гроза. По ночам будет от плюс 15 до плюс 17, днем около 23-25 градусов. И валюте доллар 78.40, евро 89.90. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: Вот есть такое ощущение, что сейчас головной убор вам не помешает, потому что в городе солнечно, плюс 22, дневная температура плюс 25.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Друзья, 11.03 в Красноярске. Новый час завтрака чемпионов, он же завершающий. Сева Бельмаса в студии.
1: Юля Майнгард тоже здесь.
0: И, друзья, если вы худели к лету, продолжайте худеть и к осени, и к зиме, и к следующей весне. Потому что люди, которые обладают лишним весом, они, как заверяют ученые, ни в коем случае не глупее худых. Вот, так заявили психиатры. Лишний вес тормозит работу мозга, он ухудшает память, внимание, мышление. Еда вызывает зависимость, похожую на алкогольную. Ради нее люди с ожирением отказываются от других удовольствий. И по прогнозам Минздрава, к 2030 году может с ожирением столкнуться каждый второй россиянин. Это катастрофа.
1: Я после отпуска вот что поняла. После очередного отпуска, каждый год у меня вот это вот осознание случается, что когда ты держишь себя в тонусе в плане еды, ты такой, ладно, окей, давайте подумаем, насколько мне нужна эта печенька. Ребят, немножечко спойлер, да? Мне было трудно к этому прийти, очень. Я сладкоежка жуткая. Но, тем не менее, а когда в отпуске ты себе позволяешь все, приезжаешь домой, думаешь, ну, отпуск же не прямо сегодня заканчивается.
0: Да.
1: Я же могу, в принципе, в своем сознании его до августа продлить, да? Почему
0: да.
1: нет? И ты начинаешь беспорядочно все есть. Здесь печенька, а там печенька. И вот ты уже перебираешь конкретно. И у тебя нет концентрации.
0: То есть люди с лишним весом – это люди, которые всегда в отпуске морально.
1: Я считаю, что они просто счастливые люди.
0: Счастливые люди.
1: Им ничто не помеха.
0: И, кстати, Вассерман бы поспорил, то, что люди с лишним весом неумные.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама. Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEMI.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
17: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11:15. Вот если вам после расставания хочется мстить бывшим, это говорит не о вашей злости. И психологи нам объясняют. Вот желание отомстить бывшему, это вообще, или бывшей, это такая распространенная реакция. И вот оно возникает тогда, когда у вас ощущение предательства.
0: Ну, вот
1: несправедливости.
0: Вот, месть бывшему, что, может быть, связано с его личными вещами, с какими-то?
1: Ну,
0: но это уже может быть уголовно наказуемо, хорошо.
1: Ну да.
0: Другая еще история, версия. Машину мы не будем царапать. Другая версия. Это сделать как-то ему больно, морально.
1: Ну смотри, вообще, как говорят, психика пытается вернуть чувство контроля над этим человеком, восстановить свою самооценку и сказать, что как бы не ты меня бросил, вообще-то я еще заранее хотела,
0: да.
1: Но просто, ну, не получилось.
0: Вот. И когда вот ты идешь там со своим супер новым красивым парнем,
1: да,
0: красавчиком Ален Делоном.
1: Как звучит? Суперновый.
0: Да, суперновый модель. Ультра Про Макс парень такой.
1: Так.
0: С тремя камерами. И вот, в общем, и вот идет твой вот этот... Нет, он даже не идет. Бывший сидит.
1: Он ползет. Он доживает
0: что,
1: уже, да?
0: Сидит на паперти, понимаешь, вот так вот с протянутой рукой. Ты такая, ну что? Как ты без меня?
1: Да. Но обычно...
0: Кусай локти.
1: А понимаешь, обычно бывает другая ситуация. Когда ты идешь своим суперновым, да, а он идет со своей суперновой.
0: Так, и что в этой ситуации делать?
1: И тут вот, ну, я не знаю, понимаешь, я не сталкивалась с этим.
0: А еще может оказаться такое, что вот эти вот суперновые, они друг друга тоже знают. И там вообще Санта-Барбара вот эта вот шведская.
1: Тогда можно ты со своим суперновым, он со своей новой, да, вы разрабатываете планы мести. И вы помните, что это ни в коем случае не злость. Это просто пытается вернуть люди чувство контроля. Поэтому, слушайте, мне так нравится, как мы все это дело оправдываем.
0: Да.
1: Но мне кажется так. Короче, мы на бывших и вообще на прошлом не концентрируемся.
0: Вот, да.
1: Мы живем настоящим.
0: Да.
1: Да. И помним, что наши люди всегда с нами.
0: Аффирмация – это для меня.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 «Красбор.ру».
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
12: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
13: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
14: Это база.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
18: На Красноярск ФМ.

0: Я тоже уверена, что вы кайфуете от треков из проекта «Высший пилотаж», а, возможно, вы поклонник творчества Kanye West. И имейте в виду, что уже в августе он выступит в Казахстане. 14 августа планируется его концерт, и сегодня билеты поступят в продажу. И вот та самая сцена огромная в виде земного шара, она тоже будет привезена, потому что, говорят, Kanye West на каждый свой концерт возит сцену, ну, в нынешнее время, естественно. Поэтому, возможно, вот прям таки рванете. Ну и что вообще касается его творчества и, так сказать, дружбы с Казахстаном, он говорит: вспоминаю, когда-то в далеком 13-м году выступал в Казахстане, но на частном мероприятии, это была свадьба внука тогдашнего президента Казахстана. Ну и, собственно, придется через 13 лет повторить с удовольствием, но уже в таком большем масштабе. Но, возможно, вы тот человек, который тоже задумываетесь о масштабе, но не о таком, а о чем-то более таком приземленном, прагматичном. Так вот, в Красноярске все чаще люди смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. Возможно, опять же, насколько это будет масштабно. И вот в этом смысле Юдинский выглядит очень интересно. Там дома не выше 9 этажей, застройка такая более спокойная, без ощущения плотной городской среды. И есть огромный плюс. Рядом лес, пруды, прогулочные пространства, то есть точно будет чем заняться, где подышать свежим воздухом. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без такого постоянного чувства спешки и тесноты. Подробности получаете в отделе продаж по телефону 274-97-97, застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Завтрак чемпионов.
2: Будем делать прямой эфир.
3: Высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Но уж сильно обгонять не стоит, потому что это как минимум увеличит расход вашего топлива, которое сегодня является очень дорогим. Ну, а на дорогах 4 балла. В принципе, не все так плохо. Чуть-чуть подзагрузилась Мичурина от кольца, если двигаться в направлении Октябрьского моста. Серьезная пробка на Глинке. Опять же, начиная от кольца и дальше в сторону Базаихи, потому что произошла авария. Ну и Тамбовская в сторону кольца по обеим, кстати, сторонам стоит. Что касается Левобережья, здесь у нас по-прежнему Калинина тормозит в сторону Лимана Про, там ведутся дорожные работы. И в основном больше ничего так я не вижу, это очень хорошо, поэтому двигайтесь безопасно, самое главное аккуратно.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Новость для всех тех, кто любит прогуляться по лесополосе, вот куда-нибудь в лесной массив зайти за опятами, за грибами какими-нибудь, за ягодами. А россиян массово атакуют микроклещи.
1: А, да, я видела, их вообще трудно разглядеть даже.
0: Да, 1-2 миллиметра, они вот такие вот, настолько маленькие. Из-за таких крошечных размеров их трудно заметить, поэтому они дольше остаются на теле. Это вообще означает повышенные риски. Паразиты эти также опасны, все те же самые инфекции переносят. Специалисты советуют обязательно использовать вот те самые репелленты и тщательно осматривать одежду, кожу после прогулок. Тем более, что этим летом действительно клещей стало больше. Они голодные, понимаешь, вот эти вот. Они, вот всегда же вот маленькие люди, они чуть-чуть могут быть злее.
1: Более злые, да?
0: Да, да. Mm-hmm. Но это ни в коем случае не про красноярцев, я говорю.
1: Конечно.
0: Не про...
1: У нас такого не бывает.
0: И даже не про абаканцев, и не вообще всех, кто в крае живет, очень добрые люди. А вот клещи злые.
1: А вот эти маленькие, может быть, это пылевые, просто они уже перебрались на свободу, они говорят, надоело в этих одеялах жить.
0: Ты знаешь, как маленький чихуахуа, вот они же постоянно прыгают, вот эти вот.
1: Ну, они такие суетологи, наводят суету.
0: Да, наводят суету, а как можно их отвлечь сразу же? Вот этих вот клещей маленьких. Сделать им мини-бар какой-нибудь.
1: Пожалуйста,
0: Куда-нибудь поставьте в лесу маленький мини-бар, ставите, все.
1: То есть, там такие маленькие трубочки.
0: Трубочки.
1: И вы идете, и в лесу слышите, помимо шелеста листвы, еще такой...
0: Да. Кровавую мэри они попивают, и все. И вам клещи не помеха.
1: Все решено. Пожалуйста, пользуйтесь стартапом.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Почему Шерлок Холмс из СССР – это вообще легенда Великобритании? Ты знаешь?
3: Ну, я догадываюсь.
2: Ну, за все время сняли почти 200 фильмов и сериалов про Шерлока.
3: Во-первых, ну, то есть это известный вот персонаж.
2: Да, играли там и в Индии снимали, да, вот эти вот знаменитые Шерлоки Холмса на конях. Да.
4: Брат Шерлок, привет.
2: Попытался изобразить акцент, да. Ну и в Китае снимали, да. И пес Шерлок, и в японском аниме, и вообще и игры также. Вампир Шерлок Холмс. Роберт Дауни-младший играл Шерлока Холмса. Да, действительно. И Кимбербэтч, да, тот самый. Ну, самый знаменитый сейчас вот Шерлок.
3: Смотри, ты же в курсе, да, что у меня с именами, фамилиями немножко туговато.
2: Ну, да, короче, вот этот вот высокий, красивый, вот, кудрявый мужчина.
3: Вот так уже лучше.
2: Но внезапно советская экранизация, она заслуживает вообще всей похвалы у абсолютно каждого кинокритика. Там роль Шерлока играл Василий Ливанов, да. Всю жизнь он прожил в Москве. Каким-то образом он смог настолько идеально сыграть британца, что когда сами британцы смотрят разные Шерлоки, они говорят: «Это же мы! Это же мы!» Вот. А нет, это все снимались в СССР. И даже сама Елизавета II, после того, как посмотрела этот фильм, наш советский, она подписала документы, и Василию вручили орден Британской империи.
3: Ну, это же, мне кажется, выше всех похвал.
2: Да.
3: Потому что, когда ты пытаешься под кого-то косить, иногда получается, ну, честно признаться, не очень.
2: Угу.
3: И вот вопрос возникает, а он вообще был в Британии? Ну, то есть он знает?
2: Он был в Британии точно, когда его награждали орденом.
3: Нет, нет, хорошо, до этого, до съемок. То есть он как-то там, ну, может быть, перенимал какую-то манеру общения, поведения.
2: Может быть, он просто очень много пил чая Эрл Грей?
3: Кстати, возможно, да. А если еще и с бергамотом, то там стопроцентное попадание.
2: И дедукция работает.
3: Кстати, ребят, мне кажется, уже пора сделать перерыв на кофе или чай. Мы сделаем перерыв до завтра. Услышимся с вами с 7 до 12, как обычно, на волнах Красноярска ФМ. Здесь были Юля Майнгард.
2: Здесь был Сева Бельмасов.
3: Было приятно провести время. Всем пока.
2: Пока.
5: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
6: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Под Красноярском автобус с детьми съехал в кювет. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 18 июля. 70-летний водитель не справился с управлением на трассе Маганск-Берей-Тюрман. В салоне находились 28 воспитанников спортивной школы «Юность» в возрасте от 10 до 13 лет. Никто не пострадал, пишет НГС-24. С 1 сентября предметы основы безопасности и защиты Родины в школах разделят на две самостоятельные дисциплины. На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники будут изучать правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах, коммунальных авариях и природных катаклизмах, порядок вызова экстренных служб, правила дорожной безопасности и поведение в цифровой среде. Вторая дисциплина – начальная военная подготовка – будет посвящена основам защиты государства, национальной безопасности, гражданской обороне и действиям при эвакуации. Каждый курс рассчитан на 34 учебных часа. Об этом пишет «Кровавая барыня». Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий регистрировать в России автомобили, находящиеся в международном розыске. МВД получит соответствующее право. В документе поясняется, что транспорт может быть объявлен в розыск по инициативе недружественных стран, и сейчас их невозможно поставить на учет до снятия ограничений. Новый закон позволит решить эту проблему. Об этом сообщают «Осторожно новости». В Красноярске директор управляющей компании заплатит 100 тысяч рублей за затянутый ремонт крыши в доме в Академгородке. Еще в 2023 году суд обязал компанию отремонтировать кровлю. Однако решение не исполнили. После вмешательства приставов руководителю грозил штраф. Теперь его обязали выплатить. Об этом пишет Ньюслаб. В Москве прошел фестиваль «Джейн Фест», посвященный творчеству красноярской писательницы Анны Джейн. На нем объявили о начале съемок фильма по роману «Поклонник». Релиз запланирован на март 2028 года. Также по итогам голосования фанатов будет снят сериал по книге «Восхитительная ведьма». Напомню, первый фильм по ее произведению собрал в прокате больше 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Bonjour.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюк Денис Валерьевич. Агроник 307-246-822-6090.
5: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
1: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
0: Всего 35 тысяч рублей.
1: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
0: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте. Борис Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, заявив, что для него исчерпаны возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России. Причиной он назвал давление государства и нежелание подвергать риску близких и сторонников. Надеждин также упомянул, что недавно он был внес в реестр иноагентов и оштрафован. Он выразил надежду остаться на свободе. Об этом сообщают «Осторожно новости». С начала года в Красноярске произошло 117 ДТП с участием мотоциклов. В авариях 60 человек получили травмы и трое погибли. Госавтоинспекция обеспокоена ростом аварийности и призывает мотоциклистов к соблюдению скоростного режима и использованию экипировки. Об этом пишет Ньюслаб. Детский лагерь «Артек» в Крыму потратит более 37 миллионов рублей на модернизацию укрытий от беспилотников и других воздушных атак. Согласно госзакупке, опубликованной 15 июня, работы должны быть выполнены в течение 120 дней. Ранее власти Крыма ввели запрет на прием детских групп в лагеря на летний период из-за угрозы безопасности. И «Артек» объявил об отмене 8 и 9 смен. Об этом пишут «Осторожно новости». В садовом товариществе под Красноярском мужчина спас двух детей, которые тонули в заболоченном пруду. По словам очевидцев, малыши катались на беговелах и упали в воду. Сначала на крик не обратили внимания. Но, услышав лай собаки, Алексей вышел проверить и увидел, что дети уже полностью погрузились в болото. Мужчина спрыгнул в воду и вытащил обоих, хотя из-за глубины с берега было не подойти. Дети были в шоке, их закутали в полотенце и через чат СНТ нашли родителей. На следующий день отец приехал поблагодарить спасителей. Об этом сообщает НГС-24. Первый троллейбус местной сборки начал ходить по Красноярску. Он будет работать на маршруте номер 5 от СФУ до Солнечного. Мэр Сергей Верещагин отметил, что троллейбус будет работать в тестовом режиме. По результатам примут решение, учитывать ли в планах расширения автопарка машины красноярского производства. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
8: на 96.2 FM.
9: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
11: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Саламатсва.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 0-0. В дополнительное время на 106-й минуте решающий гол забил испанец Ферран Торрес. Теперь испанцы – двукратные чемпионы мира. До этого они выигрывали турнир в 2010 году, пишет ТАСС. 20 миллионов пчел погибли в Красноярском крае, пишет Красмаш. Люди уверены, что это случилось из-за обработки полей химикатами. Пострадали больше 30 пасечников на территории в 40 километров в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Местные говорят, что о распылении отравы их никто не предупреждал, хотя по закону должны были за 5-10 дней. При этом в газетах были уведомления, но едва заметные и без указания конкретных участков земли. Для многих пчелы были единственным источником заработка. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Пчеловоды обратились в Народный фронт, природоохранную прокуратуру, Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Ведомства начали проверку. В Красноярске сегодня вышел на маршрут первый троллейбус, собранный на местном заводе. Это испытательный образец с автономным ходом. Он будет ходить по маршруту номер 5 от СФУ до Солнечного. Выбрали такой протяженный путь не случайно. Посмотрим, как поведет себя техника на дорогах. Оценим ее возможности. Начинка троллейбуса стандартная, но узнать ее можно будет по надписи «Я собран в Красноярске». По результатам тестового режима примем решение, учитывать ли при планах расширения автопарка машин красноярского производства, поделился Сергей Верещагин важной новостью с красноярцами, пишет «Запад-24». Еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизацию, пишет НГС-24. На Джейн-фесте в Москве фанаты сами выбрали, какую книгу экранизируют следующий, прямо как в лотерее. Гости писали названия любимых романов на бумажках и кидали в барабан. Жребий пал на восхитительную ведьму. Сериал по этой книге снимет старт. Зал взорвался овациями. Дату выхода пока не назвали, но уже был создан отдельный телеграм-канал проекта, где будут делиться подробностями. Также стало известно, что роман «Поклонник» экранизирует кинокомпания «Вольга». Премьера в кино намечена на 23 марта 2028 года. Издательство «Трендбукс» сделает по «Поклоннику» графический роман. На фестивале также стартовали продажи новой книги Анны Джейн «Зеленый остров». Скоро она появится в магазинах по всей стране. И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: В Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
8: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
7: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
9: Помни всегда, внимательность на путях очень важна.
7: Это база!
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Дом из склеенного бруса. Это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Тифснайдер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки» ОГРН 118-246-875-90.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе. Важнейших событий. Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. ВОЗ накануне представила обновленную классификацию возрастных групп. Теперь молодежью считаются люди в возрасте от 18 до 45 лет, тогда как средний возраст охватывает диапазон от 46 до 60 лет. Пожилыми людьми определяются лица в возрасте от 61 до 75 лет, а старыми от 76 до 90 лет. Разработка этой классификации основывалась на улучшении здоровья и внешнего вида, увеличении фертильности, сохранении работоспособности и других важных аспектах. Впрочем, в России новая классификация вряд ли поможет 40-летней молодежи и людям среднего возраста найти работу. Работодатели предпочитают работников до 30 лет, пишет Краснews. «Зенит» накануне выиграл Суперкубок России. Петербуржцы одолели «Спартак» со счетом 2-1 в серии пенальти. Для «Зенита» этот Суперкубок оказался 10-м в клубной коллекции, пишет «Лента дня». Более 3000 гектаров земель за год в Красноярском крае возвращены в оборот. Специалисты Россельхознадзора проверили использование 4 участков. Ранее эти земли были изъяты у собственников, которые допустили их зарастание и переданы новым владельцам через торги. Результат проверки положительный. Новые собственники привели участки в порядок и начали их использовать по назначению. Работа по возвращению земель в оборот продолжается, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцам разрешили купаться в водоемах на острове Татышев. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вода в 3 водоемах снова соответствует санитарным нормам. Речь идет об озере Зеркальное, заливе Стрелка и водоеме возле Октябрьского моста, сообщает ТВК. Теперь от северного до правого берега Красноярска и до Дивногорска на электричке можно доехать без пересадок, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Вечерние электрички Красноярск-Северный, Красноярск и Красноярск-Дивногорск, курсировавшие по будням, объединили в один беспересадочный маршрут Красноярск-Северный-Дивногорск. Он станет ежедневным. Со станции Красноярск-Северный поезд будет отправляться в 18:30. На станцию Красноярск вокзал он прибудет в 19:12, в Дивногорск в 20:23. Также теперь будет курсировать и обратная электричка Дивногорск-Красноярск-Северный. Отправление из Дивногорска в 16:17. Прибытие на станцию Красноярск в 17:20. На станцию Красноярск-Северный в 18:12. Такая схема будет действовать все лето, до 31 августа. И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Алина Старцева, служба информации. Лето,
2: ох, лето. Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272 87 78.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вам еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Красноярск FM.

0: как обеспечить безопасность и комфорт в пути. Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на наш счет ОМ.РФ. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
10: 205-08-28.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803. В городе

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. 1 сентября предложили сделать выходным, пишет Лента Дня. Общественники считают, что появление родителей на школьных мероприятиях важно для всех детей, а особенно для первоклассников и выпускников. Потому они предложили сделать День знаний нерабочим днем для родителей учеников. Авторы инициативы допускают, что это может быть не полный выходной день, а половина, чтобы родители могли собрать ребенка в школу и поприсутствовать на мероприятиях. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил золотую бутсу как лучший бомбардир чемпионата мира 2026, сообщила ФИФА. Ранее он завоевывал эту награду на чемпионате мира 2022 года. В этом году Мбаппе забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 8 матчах. Серебряную бутсу получил Лионель Месси, забивший 8 голов. Бронзовую бутсу разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд, забившие по 7 голов, пишет Борус. За неделю мошенники украли у жителей Красноярского края более 30 миллионов рублей. В 2026 году жертвами киберпреступников стали 3144 человек. Общий ущерб составил 1,364 миллиарда рублей. За прошедшую неделю дистанционным способом мошенники похитили более 36 миллионов у 68 жителей региона. В прокуратуре Красноярского края отмечают следующие схемы аферистов. Фейковые криптобиржи, звонки от лжесотрудников спецслужб, служб и организаций, спасавших благополучие, фишинговые ссылки на сайты интернет-магазинов. Будьте бдительны, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске предпоследняя неделя июля будет теплой и дождливой. В краевой столице до 26 июля температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне без резких перепадов. При этом временами погода будет пасмурной. Так, в дневные часы ожидается плюс 23, плюс 25 градусов. По ночам около плюс 15, плюс 17. Большинство синоптиков прогнозируют ежедневно небольшой дождь. А с четверга осадки станут интенсивнее. Атмосферное давление всю неделю будет низким, а ветер преимущественно слабым, пишет Ньюслаб. 16% жителей Красноярского края отвечают по работе даже в отпуске. При этом их не спасают и отпускные аватарки. Коллеги все равно пишут и тревожат вопросами. Также во время отпуска 30% жителей края в принципе стараются быть в курсе рабочих новостей. В большинстве своем таким трудолюбием отличаются представители автомобильного бизнеса, высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа. А вот стараются сводить контакты по работе к минимуму работники из сферы добычи сырья, медики и IT-специалисты, говорится в исследовании HeadHunter и сервиса онлайн-бронирования «Островок». И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Это

0: Осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ну что же нам нужно?
3: Ну что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Подкаст-кафе, мы немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняем вы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бог,

0: рекламу.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: ИП Корни Денис Валерьевич. Огорни 307-246-822-600-090.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
11: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Неработающим матерям хотят назначить родительскую зарплату, пишет «Комсомольская правда». В России предложили ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. Соответствующее письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Инициатива основана на опыте Кировской области, где действует программа бабушкиной зарплаты для родственников, присматривающих за детьми до 3 лет. Больше всего 100 бальников ЕГЭ появилось после пересдачи информатики в так называемые президентские дни. Максимальный балл по этому предмету получили 82 человека, рассказал Кравцов. В президентские дни участники могли пересдать любой предмет по желанию. Всего 100 бальных работ в этом году, по данным главы Минпросвещения, 10 090, пишут РИА Новости. В Красноярске скоро откроют новую лестницу на Караульной горе. Там будут смотровые площадки и подсветка. Лестница свяжет пешеходным маршрутом улицу Брянскую с часовней Параскевы Пятницы. Но специалисты уже раскритиковали покрытие лестницы. Они утверждают, что ее настил годится для промышленных и строительных объектов, где рабочие ходят в спецобуви, и считают, что лестница небезопасна для туристов, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Одиночество сильнее всего бьет по психике, пишет «Лента дня». Масштабное исследование показало, что чувство одиночества заметно повышает риск депрессии и тревожности, а также снижает качество жизни. При этом убедительных доказательств того, что оно напрямую ухудшает физическое здоровье, ученые пока не нашли. Исследователи проанализировали данные сотен тысяч человек и использовали сразу несколько методов, чтобы исключить случайные совпадения. В итоге они пришли к выводу, что именно психическое здоровье сильнее всего страдает от нехватки общения, тогда как связь с физическими заболеваниями пока остается неочевидной. Авторы работы подчеркивают, что полностью исключать влияние одиночества на организм все же нельзя. Но сейчас самые убедительные доказательства касаются именно эмоционального благополучия. И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Алина Старцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 20 июля, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боничива.
4: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
4: Бонжу.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый».

0: Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3 до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама. Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
1: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
2: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
14: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
15: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
16: Это база.
17: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-6090.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
7: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
8: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
12: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
13: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Здравствуйте. В российских школах предложили по-новому проверять домашние задания, пишет лента дня. В общественной палате считают, что школьникам стоит не только сдавать письменную работу, но и обязательно устно объяснять, как они ее выполнили. Такой подход поможет сократить использование искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий и позволит учителям лучше понимать, действительно ли ученик разобрался в теме. Как считают авторы инициативы, без устной проверки хорошие оценки могут оказаться лишь формальностью и не отражать реальный уровень знаний. В Красноярске у пьяных водителей изъяли более 60 машин, пишет телеграм-канал «Мой Красноярск». ГИБДД края подвело жесткие итоги. С начала года 61 автомобиль был конфискован в пользу государства. Причина – повторная нетрезвая езда. Змея укусила парня на красноярских столбах, сообщает ТВК. Случай произошел 19 июля в районе восточного входа нацпарка. Пострадавший обратился к спасателям, которые оказали ему помощь. Чтобы минимизировать риск встречи со змеями, в национальном парке Красноярские столбы нужно не сходить с обозначенных троп и дорожек, а также не подходить к рассыпным скалам и не залазить на них, так как рассыпные участки – излюбленные укрытия змей, сообщили спасатели. На улицах Красноярска работает уже 813 светофоров. С начала года к ним добавились еще 13 новых объектов. В том числе светофоры в Тихих Зорях и на улице Калинина. Их установили после анализа ситуации и с учетом обращений жителей. Об этом сообщает глава города Сергей Верещагин. В ближайшее время в Красноярске появятся еще 5 светофорных объектов и 2 односекционных с желтым сигналом. Их разместят на пересечении улиц Абытаевской и Линейной, Диктатуры и Урицкого, Монтажников и Садовой, а также возле дома на Попова 6 и Забабонова 10, пишут Сибновости. Лингвисты выбрали самое красивое слово в мире, пишет «Комсомольская правда». Они собрали 223 варианта из более чем 75 языков, а международное жюри оценило их звучание, смысл, редкость и культурную значимость. Победителем признано слово «кайтиакитанга» из Новой Зеландии. Это слово маорийского племени означает ответственность человека защищать природу для будущих поколений. Маори считают себя частью природы, а не ее владельцем. Число претендентов также вошли японское икигай – чувство жизненной цели, португальское саудаде – глубокая тоска по кому-то или чему-то отсутствующему, и валийское хирает – тоска по утраченному дому. И о валюте. Доллар 78.40, евро 89.90. Алина Старцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
8: Завтра во вторник, 21 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 26, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
9: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
5: Бонжу.
8: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио.
4: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом.

0: Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на nash.com.ir. SZ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Комнет» Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-6090.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
6: Хватит ждать. Звони. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
11: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
12: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ольга Фелк, ИП Ивченко. Магазины оригинальных запчастей «Автокорея Детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
0: Выбираю машину для себя, молодой девушки, для езды по городу. Бюджет примерно 1,5 миллиона рублей. Как вы относитесь к Лексусу?
3: Я, в принципе, отношусь нормально, но только давайте сразу обговорим, что это будет, скорее всего, такой очень древний Лексус. И 1,5 миллиона рублей это, скорее всего, не кроссовер в хорошем состоянии. Ну, в хорошем я имею в виду. Это, скорее всего, что-то из разряда Lexus ES очень старого кузова по сравнению с новым. Чем хороша эта машина? Летом это отличная зажигалка, очень надежная в своем классе, но это не высокий клиренс, это седан, он заднеприводный, и зимой это скольжение просто в неизвестном направлении, поэтому зимой аккуратно, летом можно и как говорится, оторваться. Но еще хочу сказать, что это все-таки специфичная тема в управлении. И, наверное, для девушек я бы посоветовал что-то, ну, такое более-менее компактное. За 1,5 миллиона рублей можно рассмотреть кучу всяких вариантов. Да, они, конечно, не такие, может быть, статусные по имени, как Lexus. Кто-то смотрит исключительно на BMW, кто-то Mercedes C-серии смотрит. Но, поверьте, машин добротных вполне много, и можно более-менее даже свежую выбрать в этом бюджете. Давай дальше.
0: А вот как раз еще один вопрос про Lexus. А насколько надежный Lexus ES250 примерно 2014 года?
4: ES, да?
3: ES. ES. Угу, так ES. Это, понимаешь, вот у меня товарищ был, который в свое время смотрел либо Камрюху, либо ЕС-ку. Как только ТНГА пошла в тему у Тойоты, они построили сразу и Камрюхи, и ЕС-серию при помощи этой архитектуры. В управлении мне он понравился чуть больше, но вообще, вот если смежный кузов смотреть, то и у Камрюхи есть интересные преимущества, поэтому рассматривайте именно вот такую. То есть найти вариант по Камри будет чуть сложнее. Не такие педантичные были владельцы некоторые, и я все-таки больше встречал смотанных пробегов, там каких-то обманов и так далее. Я считаю, что вполне добрый автомобиль, но заявленная именно разница в цене не соответствовало исполнению. Соответственно, я делаю вывод, что на вторичке его брать было выгоднее. Ну и если в данном случае человек уже какой-то вариант в голове имеет, его проверить хочет, проверяйте. Машина, да, надеюсь, вас устроит, потому что для меня она не сильно, скажем так, отличалась в управлении от Мрюхи, потому что, по сути, платформа практически одна. Но с точки зрения вот именно выделиться как-то, там, подчеркнуть, как говорят, статус, но это, наверное, не машина 2014 года. Uh-huh. А еще я бы посмотрел для себя аккордеон этой же серии. В этих же годах бюджет будет, ну, попроще, а в управлении он даже интереснее. Давай еще что-нибудь.
4: Саш, такой вопрос. Что сейчас у вас происходит с ценами на бензин?
3: Ты знаешь, зависит от вот этой ситуации с доставкой топлива, потому что у меня тут сильно, как бы, МПЗ не развиты. Ну, я имею в виду так, как вот, там, нефтеперерабатывающие регионы. А в целом цена растет. Мы тут обсуждали с радиослушателями на выходных, сколько они готовы платить за бензин, и в целом люди сошлись на цене 10-120 рублей за литр. Это мы про 95-е топливо говорим. Соответственно, ну там где-то же рядом дизель должен тереться.
0: Скажи, пожалуйста, если мы берем... 95-й сейчас в какую цену?
3: Ну, вот я вчера заезжал, у меня что-то было в районе 80 с лишним рублей на одной из заправок. Я пока просто посмотреть. Но я был в Москве, когда там на МКАДе на одной стороне Лукойловская заправка была что-то там в районе 80 рублей за литр 95-го, а на противоположной стороне 100 с лишним рублей.
0: Ну, у нас это такая же ситуация, я тоже вчера это наблюдала. Ага.
3: Так это, ты понимаешь, это же вскрывает систему, то есть кто-то берет топливо, сверху накручивает свои проценты, и, грубо говоря, франшизные заправки действительно будут дороже. Если мы берем заправки основных производителей разливщиков, то цена, она регулируется, и я думаю, что ФАС рано или поздно и эти заправки тоже поднатянет. Что сейчас творится, это, знаешь, каждый пляшет как хочет. Вот непонятно, почему это происходит без контроля. Это было, ну, предполагаемо, мне кажется. И контроль какой-то опосредованно потом приходит. А если бы заранее на упреждение их предупредили, типа, ребят, тут вот как бы проблемки с топливом намечаются. Вы бы там за ценами-то присмотрели, за своими. А у нас как-то все это подраспустили, и началась вот эта чехарда ценниками. Поэтому я просто проезжаю, смотрю, цена нравится, заехал, заправился. Саш, есть, кстати, регионы, в которых так не скакнуло.
5: Вот по этому поводу еще один вопрос. Допустим, человек заправлялся 95-м бензином, ценник сильно скакнул, и он, ну, я понимаю, что неправильно, наверное, будет переходить на 92-й, но насколько это критично для автомобиля? На какое-то время,
3: ну, слушай,
5: допустим,
3: если прийти? Это... Вот я, допустим, на обычных атмосферниках никогда особо 95-й-то и не лил. Угу. Если мы говорим про турбовые моторы, в основном сейчас это китайцы, то я бы не скакал, конечно, с 95-го топлива, потому что по факту и качество топлива не то, что заявлено. Если мы будем на перку брать, так знаешь, там примесей столько, они же и стандарты подуменьшили из-за того, что топливо меньше становится. Ну и, соответственно, вред двигателю от 92-го будет больше в данном случае. Если мы говорим про атмосферники, да прыгайте как хотите вообще в рамках своего бюджета и в рамках октанового числа. Спасибо за внимание. Спасибо. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто завел, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: Красноярск.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Digitrol. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
10: 205-08-28.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
14: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
15: Это база.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Наярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Уведомления о налогах начнут приходить на госуслуги, пишет «Комсомольская правда». С 1 августа в России планируют ввести систему автоматического направления налоговых уведомлений на госуслуги. Гражданам для этого не придется подавать заявление. Уведомления будут направлены на портал тем, у кого есть подтвержденная учетная запись. Они считаются полученными с момента размещения, указал депутат Госдумы Александр Демин. Если россиянин не пользуется госуслугами, ему направят соответствующее сообщение. Общение заказным письмом. У бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова нашли долг по алиментам. По информации сайта приставов, соглашение об уплате алиментов с Логиновым заключили 23 марта 2020 года. Исполнительное производство по долгу в 125,4 тысячи возбудили 10 ноября 2025 года. В марте этого года судебный пристав подала иск в Октябрьский суд для погашения задолженности Логинова. В иске указано, что он должен более 150 тысяч рублей по алиментам на несовершеннолетних детей. Чтобы взыскать долг, приставы добились изъятия земельного участка площадью 100 квадратных метров возле дома Логинова в микрорайоне Славянский. Его планируют продать, а вырученные деньги направить на погашение задолженности. Известно, что Владислав Логинов был женат минимум 2 раза. У него 3 детей, рассказал он сам на суде по избранию меры пресечения в Москве год назад. Сейчас его старшему сыну Кириллу должно быть 38 лет, младшим детям по 15, пишет НГ. С 24. В Красноярске одобрили проект 2-го 5-звездочного отеля. Здание на Стрелке вместит 16 этажей общей площадью 43,5 тысячи квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2028 году, сообщают новости Красноярска. «Твори гора Нововилова» откроется уже в сентябре, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». После 2 лет ремонта филиал снова примет детей. Его закрыли в 2023 году из-за аварийного состояния здания. Внутри откроют 19 мастерских – от гончарной и столярной до ювелирной и швейной. Заниматься здесь смогут больше 1000 ребят. В Красноярске стартовала акция «Помоги пойти учиться», пишут Горновости. Горожане могут поддержать семьи, которым сложно самостоятельно собрать детей в школу. До 1 октября можно пожертвовать новую канцелярию, одежду и обувь. Все передадут детям и семьям, которым нужна помощь. Пункты приема открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям, а также в здании Министерства социальной политики края. И о валюте. Доллар 78,40, евро 89,90. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Завтра во вторник, 21 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 26. Скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть 2 великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Ассаламу алейкум.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню.

0: Подробности в приложении «Вкусный.»
1: 6+.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай отбом.ре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агроник 307-246-822-6090.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки».
12: 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: Радио. Красноярск.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнить у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
12: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
11: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
13: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
11: Это база.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
15: I went deaf on the bitch.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В общественной палате предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 миллиона рублей. Соответствующее мнение ТАСС высказал член общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. Также он предложил увеличить выплаты на второго ребенка. Машины в международном розыске предлагают разрешить регистрировать в России. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. В пояснительной записке отмечается, что сейчас транспорт, ввезенный в страну, могут подавать в розыск по инициативе недружественных стран без объяснения причин. Любые действия с машиной становятся незаконными, и даже победа в суде не помогает, пишут РИА Новости. Владельцев BMW признали худшими водителями, пишет «Лента дня». Исследователи проанализировали страховую статистику и установили, что на каждую 1000 водителей-бумеров приходится 44,9 аварий, случаев вождения в нетрезвом виде, превышения скорости и прочих нарушений правил дорожного движения. По мнению специалистов, такая тенденция связана с характером владельцев BMW, из-за чего они чаще позволяют себе рискованную езду. Средняя зарплата в Красноярском крае превысила 117 тысяч рублей. По данным Росстата, больше всего в регионе зарабатывали работники добывающей промышленности – около 200 тысяч рублей в месяц. Далее – обрабатывающие производство, строительство и IT. При этом зарплаты, которые указывают работодатели, заметно ниже. На сайтах вакансий средняя предлагаемая зарплата за апрель в крае – 89,4 тысячи рублей, а медианная – 60 тысяч, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». В Красноярске сегодня вышел на маршрут первый троллейбус, собранный на местном заводе. Это испытательный образец с автономным ходом. Он будет ходить по маршруту номер 5 от СФУ до Солнечного. Выбрали такой протяженный путь не случайно. Посмотрим, как поведет себя техника на дорогах. Оценим ее возможности. Начинка троллейбуса стандартная, но узнать ее можно будет по надписи «Я собран в Красноярске». По результатам тестового режима примем решение, учитывать ли при планах расширения автопарка машин красноярского производства, поделился Сергей Верещагин важной новостью с красноярцами, пишет «Запад-24». В Северном появится мурал с портретом исследователя Арктики, пишут «Горновости». На фасаде дома номер 2 на Истинской уже появился эскиз портрета Артура Челенгарова. Полностью завершить работу планируют примерно за 2 недели, но сроки могут сдвинуться из-за непогоды. И о валюте. Доллар 78,40, евро 89,90. Алина Старцева, служба информации.
0: Мама, мама, лето на дворе. Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Завтра во вторник, 21 июля, в Красноярске переменно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 26, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Красноярск FM. Cause night intense sex.

0: Кадавр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламат сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

even.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсалам.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

破天胸骨から待つ真珠。挽回。関門開き。おもしげ改め。

0: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Саламат сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Конничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: родной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск FM. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

Either you're mine or you're not. Make up your

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: планом.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коннечива.
4: Здоровеньки, боли.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, волы.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.